0: в Поднепру и так далее, что там пробили какой-то цех завода и так далее. Значит, Путина комментарий весьма и весьма странный, надо сказать, и необычный, но он подтверждает кое-какие вещи. Орешник не испытывался фактически, или почти не испытывался, или вообще не испытывался. Это сырая ракета на данный момент. И по большому счету вот эти боевые испытания решили провести, ну, можно так сказать, это сейчас мы понимаем, совмещая приятное с полезным. А давайте-ка стрельнем по Украине, во-первых, проверим, как он летит, а заодно и стрельнем по Украине. То есть и попугаем украинцев, насколько это получится, попугаем Запад, и по большому счету это главная задача раскручивания орешника как какого-то. На самом деле тут ничего особого нет и никакой особой дополнительной угрозы, но это так пытаются преподнести и попугать западных политиков и западную общественность. Ну и заодно посмотрим, как он в самом деле летает и как он попадает вместо того, чтобы стрелять по какому-нибудь полигону. Ну и, кстати говоря, вот то, что он сказал в ДНР, он имел в виду, что явно стреляли не под ДНР, он подразумевает, естественно, контролируемой Украиной Донецкую область. То есть он это тоже называет ДНР. Я уверен, что они не стреляли по своей стороне, которую они контролируют. И тут, видимо, что-то пошло не так. То есть, если мы, скажем так, рассматриваем все запуски по Украине, был запуск по Днепру, по Львовщине, собственно, по Белой Церкви, и вот четвертый запуск. То есть, четырех в одном случае явно полетело куда-то не туда. А в случае трех остальных непонятно, может быть, и было отклонение, но небольшое относительно. Значит, почему украинское командование и остальные не сообщали официально, что было запуска два орешника? Я могу предположить, что не были на 100% уверены в том, что он летит и что это орешник, так как упало именно на территории, контролируемой Россией. Американцы, которые отслеживают запуски такого рода ракет, почти наверняка могли знать и знали, сколько их запущено. Впрочем, это уже не имеет значения. Как мы видим, брак, по всей видимости, да, ну, опять-таки, 4 ракеты за все про все, это маленькая выборка. Одна из четырех ракет упала не туда, на уровне, когда речь идет о, по сути, сырой, еще и не испытанной ракете. Это может быть даже и не такой уж плохой показатель.
1: Опять, выглядит, конечно, это все фантасмагорично. Такое ощущение, что Путину дали какую-то записку, объяснив это тем, что вот нужно это прокомментировать. Почему-то, не знаю, ссылались ли там, ну, объясняли ли кремлевскому диктатору, что, ну, вот смотрите, там есть какая-то критика по поводу орешника, нужно это пояснить. Но, одним словом, выглядит это совершенно дико. Значит, по сараю били, куда лягут блоки, ДНР, ну, в общем, отдельная это все история. Но опять, если продолжать тему того, что заявляется со стороны России, мы, конечно, следим за тем, что происходит на этом Питерском международном экономическом форуме. Начался он достаточно ярко. Украинские дроны прилетели по Кронштадту. Там есть информация о пораженных военных суднах. Ну, ярче всего, конечно, было в самом Петербурге. Там прилетело по нефтяному терминалу. Ну и, собственно, участники этого экономического форума регистрировались на фоне дыма и огня. Ходили, значит, забирать свои бейджики. Но не об этом речь. Там было, я так понимаю, много каких-то основополагающих, как считают российские бизнес-элиты, выступлений. Достаточно много говорили о том, сколько же будет вестись война, какие есть сценарии. И среди таких спикеров достаточно известный, это такой Константин Малафеев, его называют православным олигархом. У него, значит, есть такой канал «Спас» церковный, он там поддерживает РПЦ и, конечно же, Российскую Православную Церковь на территории Украины. Он, значит, посоветовав с несколькими аналитиками, включая полусумасшедших Дугина Караганова, опубликовал, ну как это, оприлюднив это украинскую, ну то есть опубликовал три сценария. Инерционный, хороший и негативный. Ну и хороший сценарий, это прям хороший для России, конечно же, там, значит, присоединение Киева, Одессы, Харькова, Россия превращается в абсолютного лидера, ЕС распадается. Значит, за этим сценарием либо подконтрольное буферное государство на территории Украины, либо полное ее поглощение до 2036 года. Ну и в 2050-м Россия станет, значит, лидером в том, чтобы обеспечивать международную безопасность и справедливость. Негативный сценарий там все другое. До 1936 года войну